0: ᱫᱷᱚᱨᱢᱮᱱᱫᱨᱚ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱾ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱯᱩᱨᱤ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱤᱵᱽ ᱡᱤᱭᱟᱹᱞᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱫᱷᱟᱹᱨᱤᱡ ᱡᱚᱛᱚᱜᱮ ᱡᱚᱢᱧᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱵᱟᱝ ᱡᱚᱢᱧᱩ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱧᱪᱟᱜ ᱫᱚ ᱚᱦᱚᱜᱮ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱦᱩᱭ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱡᱚᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱫᱟᱲᱮ ᱥᱟᱨᱥᱟᱵᱼᱟ ᱟᱡᱟᱨ ᱵᱮᱢᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱴᱮᱠᱟᱣ ᱫᱟᱨᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱦᱩᱭᱮᱱ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱴᱟᱜᱮ ᱯᱚᱴᱚᱢ ᱮᱥᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱯᱟᱠᱮᱴᱟᱜ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱟᱹᱰᱤᱛᱮᱫ ᱜᱮ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱚᱴᱚᱢ ᱮᱥᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱯᱟᱠᱮᱴᱟᱜ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱧᱮᱞ ᱩᱨᱩᱢ ᱞᱮ ᱮᱱᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱵᱮᱥ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱦᱩᱭ ᱠᱮᱭᱟ ᱛᱤᱥ ᱠᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱫᱤᱱ ᱫᱷᱟᱹᱨᱤᱡ ᱡᱚᱢ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱤᱱ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱯᱟᱠᱮᱴ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤᱜᱮ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱪᱤᱠᱟ ᱯᱚᱴᱚᱢ ᱮᱥᱮᱫ ᱟᱠᱟᱱ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱤᱱ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱴᱷᱤᱠ ᱧᱮᱞ ᱩᱨᱩᱢ ᱠᱟᱛᱮᱜᱮ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱢᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱦᱩᱭᱮᱱ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱦᱟᱴ ᱵᱟᱴ ᱨᱮ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱯᱚᱴᱚᱢ ᱮᱥᱮᱫᱟᱜ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱯᱟᱠᱮᱴ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡᱼᱟ ᱪᱮ ᱵᱩᱜᱤᱭᱟ ᱚᱱᱟᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱯᱮ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱢᱟᱱ ᱵᱩᱫᱷᱩᱨᱟᱢ ᱢᱟᱨᱰᱤ ᱛᱤᱠᱤᱱ
1: ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱫᱚ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱟᱨ ᱡᱚᱛᱚ ᱡᱤᱵᱟᱱ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱚᱠᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱡᱤᱵᱟᱱ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱡᱤᱵᱟᱱ ᱠᱚᱫᱚ ᱡᱚᱢ ᱛᱮᱜᱮ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱱ ᱡᱚᱢᱮᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱯᱚᱴᱟ ᱵᱟᱝ ᱞᱟᱡ ᱨᱮ ᱦᱚᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱨ ᱚᱝᱥ ᱛᱮᱫ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱢᱮᱥᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱚᱴᱟ ᱯᱟᱲᱟ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱵᱟᱞᱮ ᱵᱮᱠᱮᱨ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱨ ᱚᱝᱥ ᱛᱮᱜᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱚ ᱦᱟᱨᱟ ᱵᱩᱨᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱷᱮᱲᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨ ᱡᱤᱵᱤᱭᱟᱱ ᱠᱚᱫᱚ ᱡᱟ ᱵᱟᱝ ᱯᱨᱚᱠᱨᱤᱛᱤ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱢᱮᱜᱼᱟ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱟᱹᱨᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱮᱢᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱢᱮᱜᱼᱟ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱫᱚ ᱥᱤᱨᱤᱡᱽ ᱨᱤᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱷᱤ ᱵᱟᱝ ᱵᱩᱫᱷᱤᱭᱟᱱ ᱠᱚ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱜᱟᱢ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣᱮᱜᱼᱟ ᱦᱚᱨ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱢᱚᱴᱚᱨ ᱩᱰᱟᱹᱜ ᱫᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱡᱽ ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ ᱴᱤᱵᱷᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱤᱞᱮᱠᱴᱨᱚᱱᱤᱠᱥ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱨᱟᱱ ᱢᱩᱨᱜᱟᱹᱱ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱡᱚᱱᱛᱨᱚᱯᱟᱹᱛᱤ ᱠᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣᱮᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱹᱨᱩ ᱯᱷᱮᱨᱟᱣ ᱦᱩᱭ ᱤᱫᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱱᱤᱛ ᱫᱚ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣᱮᱜᱼᱟ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱟᱨᱡᱟᱣᱟᱜ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱵᱮᱯᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱹᱨᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱠᱟᱹᱨᱠᱷᱟᱱᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱠᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱹᱨᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧᱚᱜᱼᱟ 50 ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱵᱟᱝ 50 ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱮᱬᱟ ᱵᱟᱝ ᱦᱳᱞᱥᱮᱞ ᱵᱮᱯᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱪᱷᱟᱰᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱷᱩᱪᱨᱟᱹ ᱵᱮᱯᱟᱨᱤ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱚᱥᱛᱟ ᱴᱤᱲ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱷᱳᱞᱟᱨᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱠᱷᱳᱞᱟᱨᱮ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧᱚᱜ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱫᱚ ᱢᱮᱫᱛᱮ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱡᱚᱢ ᱥᱩᱱᱩᱢ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚᱫᱚ ᱡᱤ ᱠᱟᱛᱮᱢ ᱴᱷᱤᱠᱟᱹ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱠᱟᱜᱚᱡᱽ ᱡᱚᱨᱤ ᱯᱞᱟᱥᱴᱤᱠ ᱵᱳᱛᱚᱞ ᱠᱚᱨᱮ ᱯᱚᱴᱚᱢ ᱴᱷᱤᱠᱟᱜ ᱵᱟᱝ ᱯᱟᱠᱮᱴ ᱴᱷᱤᱠᱟᱜ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱫᱚ ᱴᱷᱤᱠ ᱟᱥᱮ ᱵᱟᱝᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮᱢ ᱴᱷᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱫᱚᱠᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱤᱨᱤᱧᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱫᱚ ᱯᱟᱠᱮᱴ ᱴᱷᱤᱠᱟᱜ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱡᱤᱱᱤᱥᱜᱮ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱫᱚᱠᱟᱱ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱯᱟᱠᱮᱴ ᱴᱷᱤᱠᱟᱜ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱜᱮ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱫᱚᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚᱭᱮᱜᱼᱟ ᱵᱮᱥᱚᱱ ᱫᱟᱹᱞ ᱚᱴᱟ ᱪᱮᱱᱟᱪᱩᱨ ᱪᱟ ᱜᱩᱸᱰᱟᱹ ᱥᱟᱥᱟᱝ ᱜᱩᱸᱰᱟᱹ ᱢᱟᱹᱨᱤᱪ ᱜᱩᱸᱰᱟᱹ ᱡᱤᱨᱟᱹ ᱫᱷᱚᱱᱤᱭᱟ ᱢᱚᱥᱞᱟ ᱜᱩᱸᱰᱟᱹ ᱞᱚᱡᱮᱱᱥ ᱦᱚᱨᱮᱠ ᱨᱚᱠᱚᱢᱟᱜ ᱱᱚᱲᱤ ᱯᱟᱯᱚᱲ ᱵᱤᱥᱠᱩᱴ ᱡᱚᱢ ᱥᱩᱱᱩᱢ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ